Запасы достаточными для зимы, хотя цены остаются нестабильными. С начала года ЕС поэтапно вводит запреты на импорт российского газа. По краткосрочным контрактам они уже действуют, по долгосрочным вступят в силу с 2027 года. Владимир Путин заявил, что России выгодно ускорить прекращение поставок в Европу и поручил проработать перенаправление экспорта на другие рынки. И завершение выпуска. Нобелевский лауреат Джорджо Паризи с помощью популярной языковой модели нашел простое доказательство для десятилетней физической задачи о поведении плотно упакованных частиц. Речь идет о так называемых заторах, когда материал перестает течь и становится твердым. Еще в 2014 году Паризи и его коллега вывели формулы, описывающие этот переход, но оставалось необъясненным соотношение двух ключевых параметров. Нейросеть предложила верное решение, хотя и с неточностями, которые физики быстро исправили. Таким образом, искусственный и естественный интеллект, работая сообща, добиваются гораздо больших результатов, чем по отдельности. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247 00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Всем привет, друзья! 12:08 на часах, а значит, у микрофона Ксения Волкова. Татьяна Картукова напомнила нам о том, как выглядит синее небо. Наши хмурятся который день, но расстраиваться не будем, ведь сегодня пятница, 3 июля в календаре. И сегодня, между прочим, праздник, который называется «Держитесь подальше от солнца». Так что во всем есть свои плюсы, отмечаем этот день вместе. Конечно, в такую погоду все-таки приятнее сидеть дома, укутавшись в плед, но работу никто не отменял. Поэтому настраиваемся на энергию. Энергичный лад, а я помогу хорошей музыкой и солнечным настроением, несмотря ни на что. Ну что же, начинаем наш эфир.

0: непонятная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: СССР, 1936 год. Осень. Массовик-затейник проводит викторину в таксопарке.
5: Итак, товарищи, разыгрываем 10-томник Ленина. Слушайте загадку. А, внимание! Схоронившись за углом, машет палочкой он.
6: Волшебник, что? Или этот? Уголовный элемент с дубинкой?
5: Да. Быстро едешь по дороге, взглядом поглядит он строгим. Теперь угадали?
6: Ну, этот, пешеход.
5: Ну...
6: Этот, ямщик этот, что?
5: Ну... Права человека важны для него. А если их нет, берегись. Ого-го. Ну, теперь-то ясно, кто это.
7: Товарищ Сталин?
5: Фу!
4: В те незапамятные времена никто еще не знал толком, как выглядит и ведет себя сотрудник государственной автоинспекции.
5: Ведь создана эта удивительно нужная структура была совсем недавно. 3 июля 1936 года.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

Очень надеюсь, что вы с безнадегой сегодня не встретились. Но что бы ни случилось, эту страницу перелистываем и идем дальше. Тем более, что путь наш движется по волнам самого теплого радиоэфира в обнимку с хорошим настроением. А если вы чувствуете, что пора сделать перерыв, самое время себя порадовать чем-нибудь приятным, и отказываться от этого не стоит. Берем пример со следующей исполнительницы. Вот она как раз-таки и не готова отказаться от того, что ей дорого. Юлианна Караулова на волнах радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Знаете ли вы, как уменьшить объем некоторого мусора в два раза? Перед тем, как выкинуть пластиковую бутылку, откройте крышку, сомните ее и закрутите крышку обратно. Бутылка останется сплюснутой и займет в три раза меньше места в мусорном ведре. Мелочь, а приятно.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Пока Анна Седокова боится расставания с любимым, 500 человек с острова Мигинго на границе Кении и Уганды наотрез отказываются расставаться со своим любимым островом. Дело в том, что это местечко размером всего лишь с половину футбольного поля и является одним из самых густонаселенных мест на планете. И помимо рыбацких лачуг, там есть и бары, и магазины, все, в общем-то, нормально, только очень тесно. Но самое интересное, что рядом есть остров в разы больше, но туда жители переезжать отказываются, верят, что там живут злые духи, представляете? Ну а мы с вами ничего не боимся, поэтому идем гулять по воде с группой Nautilus Pompilius.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню запеченные помидоры с моцареллой. Очень вкусное сочетание, а готовится быстро и достаточно просто. Что нам понадобится? 250 граммов моцареллы, 200 граммов шпината, зубчик чеснока, 30 миллилитров оливкового масла, зелень, соль и специи по вкусу. Как готовим? Шляпки у помидоров срезаем и чайной ложкой достаем семена с перегородками. Чеснок измельчаем и слегка обжариваем на оливковом масле. Добавляем шпинат и готовим 15 минут, иногда помешивая на среднем огне. Готовый шпинат смешиваем с солью, специями и натертой моцареллой. Начиняем этой смесью помидоры. Накрываем шляпками и запекаем 15 минут при температуре 220 градусов. Перед подачей украшаем зеленью. Можно подать с отварным картофелем или котлетками из индейки. Но, уверяю вас, запеченные помидоры с моцареллой станут отличным дополнением к чему угодно. Готовьте, экспериментируйте. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, это была порция ободрения и поддержки от Дениса Клявера. В конце рабочей недели это нам с вами особенно необходимо. А еще я знаю, что нам всем необходима хорошая музыка, отличное настроение, а автолюбителям нужен бесплатный бензин. Так что не пропустите викторину «Езда по правилам», которая будет в следующем часе. С вами Ксения Волкова. Встретимся через несколько минут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттак. Палем тельхат, который пыль, так мы на нам гасаусь, а у меня на пенелькут. Ассюн, утеверинец, на раквасас, энгамас, выпасвун, такавис, энгурис, кинем. Минкре, на нам гасаур, катвой, вынамным кинерм, это ссюн, ехавис, энгамас, выпасвун, там, Анатолий Ашкамакина, они некет Андрей, кам Егора, сум пешкантете, но таверингатен вепы, гейсин, мас вепешвенте, нермете, департамента, кена руйвыгн ретирга, кена Павел Фадеев, ассюэ, ген мейнеусин, текет, пасингес, атен кам тэшвэуинген, астэунеты, ген утеверингесин, это сверке, администрация и по выводам кине на нам гусауркате ассенью тем ашкамакиных раквасалет но те вирингатен вектаром осенью скасруире. Темнигут кутуль этот и на нересун ген чукотка кина суда округа кина прокуратура те на раз огельсисен клик кинер апарос ювисен ксаус наматвас на Юльтинский районок. Минкре, на нам гусаур, кэте, вама Санкт-Петербурга, кнана, гантом гаусен, мессенджеры, канала, онлайн, весит кора на инереткин чукоткауте, нканайпы, нинескрыркин, это инеркурец, чукотка, кэна, вьёс, онринг, кэн инеркурец, он, тайкес яанан, ак снегоход, ак спутниковой, ветчавёсе, кэн, ама, кусе, яанан, ак емнунке, кэзит ультин, инапирекин, тэнк, ама, ванен, эркурнин, это, мнгиткин, ураэс, атгитэм юнсин, это, манинома, какурин, емкесе, нэннэн, миллион, газ, вептама, прокуратура, тэ, нарасу, гэсэсэ, нэнк, ама, тивкэсэт, гэсэн, эт, судеты, нинитл, нгайман, нэ, ксаус, нараус, кран, нанмэсэгэна, гэвэвтэн. Гекетют висен, ответчавес яна, ванкина акаспен рэткура хаса, гет висен, натурхен вышка, ветчавес яна, кена юр гетенет висен, это интернет яна, это минкре, нанам гасаур, каттапенсенес, это информагентство Чукотка, гинерсен, ветчавес станция МТС, ванкина акаспен рэткура хаса, Аркана тен, на наркуаухана от региона, кама кошевича вьоси оператора, тенкитун аркана, ктура, он ринг отвак, он вак чукотка, кам, ганмюсером гусина, вича вьоси янан, билайна, кама ктур, компания, тен мегафон, ганмюсером гусина, вича вьосина, кам интернет янан, от спутника по мигсерец, от вывынам намака, амалонок. В Энгакуйнангаткусине юбилей погран отряда Эргавет Генсесине митинг Восковыквака Минка Гекесесине Тнэннэта воинам пограничникам в Энгакуйнангаткусин Ракшекин Мэльсинин Йивит Томгатиргепы Эвертаунета Рыгана Нынриткин это государственные границы от региона к Энгенгет куся тагетен кит пенсинет еси уся силовых ведомства кена правительства кен округа кена дома кен Чукотки администрация и повен кен энкама нинес ам гапасум тесен греб мороквара тена энкама авьет кенка гатарон кет осена траквасас этно таверингатен вакан коре гетнес трилесинет. Энканай бета пшеткуркан. Атау нан мэсэнс атагнитэн.

Всем привет, Ксения Волкова у микрофона, 13.09 на студийных, да что ж такое, уже второй раз ошибаюсь. Новый час в эту пятницу открыла Настя, трек о том, как важно, чтобы в этой жизни в тебя кто-то искренне верил, несмотря на крутые повороты. И на наших дорогах есть люди, которые верят в нас даже больше, чем мы сами. Инспекторы ГАИ всегда искренне верят, что вы не превышаете скорость, пристегнуты ремнем и точно не забыли дома водительское удостоверение. Повод для гордости у нас сегодня исторический. 3 июля госавтоинспекция отмечает свой грандиозный 90-летний юбилей. Мы поздравляем всех укротителей трасс, желаем, чтобы ваши радары фиксировали космические показатели личного счастья. Ну а водители попадались только вежливые, поменьше вам штормов на службе и только зеленого коридора по жизни. А сейчас о том, что нас ждет в этом часе. Конечно же, море хитов, поделюсь интересными новостями и вспомним правила дорожного движения в викторине «Езда по правилам». Проведу ее в ближайшее 40 минут. Так что следите за эфиром. Как только услышите анонс, загружайте пост с вопросом в нашем телеграм-канале Пурга Радио и звоните на номер 20620. Напоминаю, приз 20 литров бензина. Поехали!

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим о денежной иллюзии, когда мы радуемся большой цифре в зарплате, забывая, сколько на нее можно купить на самом деле. Вам повысили оклад со 100 до 110 тысяч. Вы довольны, плюс 10%. Но за год цены выросли на 15%. На деле ваша покупательная способность упала, и вы стали беднее. Но мозг видит только номинал. Больше денег – это лучше жизнь, а реальность совсем другая. То же с инвестициями. Акции выросли на 20%, и вы в восторге. Но инфляция – 25%. В реальности вы в минусе, но мозг празднует рост, потому что смотрит на номинал, а не на то, сколько хлеба или проезда можно купить теперь. Мозг здесь не глупый, он привыкший. В стабильные времена номинал и покупательная способность шли рука об руку, поэтому мозг автоматически считает, больше рублей – это больше благ. Но в условиях инфляции эта связь рвется, а привычка остается. Но вот вам совет на день. Когда видите сумму, то спросите себя, а сколько реальных вещей я могу на нее купить сегодня по сравнению с прошлым годом? Не считайте рубли, а считайте возможности. Потому что богатство не в цифре на счету, а в том, сколько свободы она дает. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, настоящая ценность денег измеряется не в рублях, а в том, сколько раз вы можете сказать «да» тому, что любите.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Реклама на Радио Бурда. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн. От жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78.
1: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Уверена, что у многих, кто меня сейчас слышит, уже чемоданное настроение. Хочется улететь подальше, в теплые края. Но там нас часто ждет сюрприз в виде писклявых комариков. Но время не стоит на месте, технологии развиваются, и появилось оружие будущего против надоедливых насекомых. Китайский стартап выкатил лазер с искусственным интеллектом, который сканирует пространство вокруг и за 3 миллисекунды, представляете, сбивает комара прямо в полете. Получается, за секунду, то есть 30 особей. Мы уже живем с вами в будущем, где лазерное оружие — это просто домашний гаджет, но если оно бьет без промаха, внутренние часы часто дают сбой, особенно когда мы ждем встречи с любимым человеком. И кажется, что стрелки на циферблате просто застыли на месте. Колунов прямо сейчас о том, как тянется время в разлуке.
1: Радио Пурга.
2: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться. Я звонил на небо, но любовь была недоступна. Расскажи, как мне заставить твое сердце забиться в унисон.

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: Езда по правилам. Итак, друзья, начинаем вспоминать правила дорожного движения. И с нами сегодня эти правила будет вспоминать Владимир. Добрый день, Владимир. Владимир. Какие-то у нас, видимо, неполадки со связью. Так, ну что же, тогда давайте сделаем так. Владимир сегодня с нами, видимо, играть не будет. Тогда включаю вам еще одну песню и жду следующих ваших звоночков.

0: don't you sleep with me, shut up, and sleep with me, come on, and sleep with me, shut up.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
2: Езда по правилам. Так, ну что ж, друзья, все-таки наша езда по правилам сегодня состоится, и с нами сегодня играет, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Дарья.
2: Отлично, Дарья. Ну что же, пост наш вы загрузили?
3: Да.
2: Так, ситуация вам знакома?
3: О, вполне себе, и с той стороны была.
2: Ну хорошо, тогда давайте озвучим вопрос. В этой задаче вам главное не растеряться. Навигатор ведет вас по главной дороге направо, поэтому уступать автомобилям не нужно. Но что насчет пешеходов? Пара человек на тротуаре явно намерены перейти дорогу, но в той ее части, где зебры, нет. Пропускать их или они все же должны ждать, пока вы проедете? Что вы думаете? Нужно или не нужно пропускать пешеходов в этом месте?
3: Я думаю, что пропускать не нужно, потому что у них, да, нет пешеходного перехода, он на другой дороге, и машина проезжает, а они потом дожидаются, когда машина приедет, и проходят.
2: Уверены?
3: Да.
2: Абсолютно уверены.
3: Думаю, да.
2: Так, ну что же, давайте тогда все же разберемся в ситуации. Итак, главная дорога на этом U-образном перекрестке меняет направление, уходя правее. И слово «перекресток» здесь ключевое. Поэтому, во-первых, до въезда на пересечение необходимо включить поворотник, обозначая маневр. Во-вторых, нужно уступить пешеходам, законно пересекающим нерегулируемый перекресток по линии обочин. Это пункт 4.3 правил дорожного движения. Ведь пункт 13.1 тех же самых правил обязывает водителя при повороте пропустить людей, пересекающих проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. И неважно, куда ведет главная дорога. Так что сегодня, к сожалению, вы...
3: Да. Печально!
2: Так, ну что ж, Дарья...
3: Пешеход всегда прав,
2: да? Ну, в этом случае, да, пешеход все же прав. Вам необходимо их пропустить. Ну, я думаю, что в следующий раз вы будете внимательнее, и в этой ситуации не растеряетесь, и будете все же уступать пешеходам. Потому что потому что я как пешеход иногда обижаюсь, вот когда меня не пропускают. Ну, как это? Я же права. Ну что ж, Дарья, будут у вас какие-то приветы или пожелания? И, кстати, сегодня, кстати, у нас ГАИ отмечает 90-летие, так что можете их поздравить и передать привет каким-то знакомым.
3: Да, передаю привет всем и поздравления всем причастным к этому празднику.
2: Спасибо большое. Я думаю, что все же этот день для вас хороший. Видите, солнышко вышло, погода отличная. Ну что ж, Дарья, спасибо вам за игру.
3: Вам спасибо.
2: С нами играла сегодня Дарья. Вы тоже не пропускайте нашу викторину. Езда по правилам. Видите, иногда все-таки водители немножко забывают правила дорожного движения, но мы их освежаем. И для пешеходов наша викторина тоже, как всегда, абсолютно полезна. Так что играйте с нами, следите за эфиром.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

Я таке в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Мошенники оформили микрозаймы через забытый аккаунт. Житель Билибина обратился к правоохранителям после проверки кредитной истории. Как сообщили в полиции Чукотки, 30-летний мужчина увидел, что на его имя оформлены два займа примерно на 10 тысяч рублей. Оказалось, что раньше он пользовался другой сим-картой и через нее заходил в личный кабинет микрофинансовой организации. В 2022 году мужчина перестал пользоваться старым номером, но не удалил его из профиля. Этим и воспользовались злоумышленники. Они получили доступ к учетной записи и оформили деньги на прежнего владельца кабинета. По факту сейчас идет проверка. В ведомстве ответили, что такая схема становится возможной из-за забытых привязок к старым номерам, а перед сменой сим-карты нужно обязательно проверить все важные сервисы. На Чукотке к сентябрьскому голосованию подготовят не меньше 160 общественных наблюдателей. Штаб по контролю за выборами возобновил работу в округе. Первое расширенное заседание с участием журналистов и представителей партий прошло во вторник. На встрече обсудили подготовку к выборам в Госдуму и Думу Чукотки. Председатель общественной палаты округа Надежда Ефимова

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: На Дальнем Востоке, вдали от перегруженных рынков, вероятность купить фальсификат красной икры ниже. Но принцип проверки натуральной икры должен знать каждый. Давайте разберемся, в чем ключевое отличие имитации от подлинного продукта. Проведите простой тест. Опустите икринки в емкость с кипятком. Если вы имеете дело с искусственным продуктом, он моментально отдаст свой краситель, и вся вода окрасится в цвет продукта. Настоящие же икринки, состоящие из белка, не выделяют цвет, а сразу сворачиваются под воздействием температуры. При этом жидкость приобретет мутный побелевший вид. Запомните эту реакцию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: Танцы.

0: рецепт белковой котлетки, которую можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
1: Сели, поели!

Нет, ну вы только представьте. Прекрасные заснеженные просторы Чукотки, и мы с вами все такие со слепительными белоснежными улыбками. Красотища, правда? Кто хочет себе белоснежную улыбку, тот не курит. Ослепительные белоснежные улыбки в курилках не водятся. Вот так вот. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Радио «Пурга».
1: На Чукотке 11 часов.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo не собираются отказываться от физических изданий своих игр. Valheim подорожает на 50% после выхода из раннего доступа. Onimusha: Way of the Sword выйдет 4 сентября. В студии Борис Медведев, и это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Закончилась эпопея вокруг Subnautica 2. И все потому, что издатель наконец-то решил сдержать обещание о выплате студии-разработчику обещанного бонуса за прекрасные продажи второй части. Да, это было обещано в начале разработки, что в случае успеха деньги будут немаленькие. Но издатель, думая, что это всерьез случится, решил ставить палки в колеса во время работы. Но даже это не сломило ребят. Пожелаем им удачи. Ну а насчет самой игры... Все еще ранний доступ, в который, кстати, завезли первый контент-патчи. Теперь вылетов стало меньше, а флоры больше. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Теперь об RPG в формате тактики, а именно Frosthaven от команды Snapshot Games. Ведь игра-то существует с прошлого года, но в раннем доступе. А сейчас анонсировали полноценный релиз на 15 октября. И вот что нас ждет. В плане геймплея Frosthaven предлагает нам встать во главе партии разношерстных наемников, которым предстоит отстроить аванпост в заснеженных землях Северного пограничья. Ну и выполнять всевозможные задания для выживания и борьбы с монстрами. В релизной версии авторами заявлены завершенная сюжетная кампания с финальной главой, улучшенное обучение, 17 играбельных героев, отдельная демоверсия, которая позволит сначала изучить основные механики без каких-либо затрат, а то вдруг игра вам не зайдет. Улучшение многопользовательской игры, возможность настройки игровых правил под себя и, конечно, специальные видеоролики для каждого из играбельных персонажей. Много интересного для геймеров старше 16 лет. И на этом все. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А вы знали, что в природе есть существа, которые нарушают законы биологии, как будто сама эволюция дала им пульт от жизни с кнопкой перемотать назад? Одним из таких загадочных организмов является медуза Aurelia aurita, или Aurelia ушастая. Этот на вид хрупкий обитатель морей способен на нечто удивительное. При определенных условиях она возвращается из стадии взрослой особи обратно в форму полипа, то есть начальную форму своего развития. Таким образом, биологически она молодеет. Это обратное взросление может происходить неоднократно, превращая медузу в потенциального долгожителя, а теоретически вообще в бессмертное существо. Медуза словно перезапускает свою жизнь, избегая естественной старости и, соответственно, гибели. Похожим талантом обладает и другой вид – бессмертная медуза. В ответ на стресс, повреждение или старение она способна вернуться к своей самой ранней стадии развития и начать все заново.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Светлана Сторож. Здравствуйте. Сегодня суббота, 4 июля. На Чукотке к сентябрьскому голосованию подготовят не менее 160 общественных наблюдателей. Штаб по контролю за выборами возобновил работу в округе. Первое расширенное заседание с участием журналистов и представителей партии прошло в минувший вторник. На встрече обсудили подготовку к выборам в Госдуму и Думу Чукотки. В состав штаба вместе с участниками прошлых лет в этом году вошли и новые люди. Председатель общественной палаты округа Надежда Ефимова сообщила, что голосование пройдет с 18 по 20 сентября, поэтому в регионе заранее начнут собирать и обучать корпус наблюдателей. По плану их должно быть не менее 160. Подбирать кандидатов собираются вместе с общественными организациями и учебными заведениями. Штаб создан при общественной палате. Его задача следить за подготовкой к выборам и за самим голосованием, чтобы процедура была открытой и проходила без нарушений. Чукотский проект для дошкольников получил федеральный грант. Как сообщили в российском обществе «Знания», инициативу детского сада «Олененок» из села Тавэвам признали одной из лучших в третьем сезоне конкурса родительских сообществ. Поддержку получил проект «Интеллектуалы Чукотки. Развиваем логику через культуру народов Севера». Он объединяет игровые задания, сказкотерапию и знакомство с традициями коренных жителей округа. Авторы хотят, чтобы дети не только учились рассуждать и общаться, но и лучше узнавали культуру своего края. Поэтому к занятиям привлекут родителей и носителей чукотского языка. В завершении в детском саду собираются открыть библиотеку северных сказок с аудиоверсиями на чукотском языке и провести фестиваль северной сказки. Организатором конкурса выступило Общество знания при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Владимир Путин заслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова и командиров штурмовых подразделений на командном пункте в зоне СВО. Главная новость – российские войска полностью освободили Константиновку. Президент назвал это ключом к освобождению всей ДНР и открытием дороги на Славянск и Краматорск.